Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись.
11: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому

0: Радио Ди ФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: разбудильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, дратути, ди комьюнити. Наступил 3 сентября.
1: Точно!
0: День, когда мы профессионально переворачиваем календарь, тушим костры рябин, силой мысли, терпим мемы и слушаем шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мэрио Куланджа.
1: Ведь было все у нас всерьез. Здорово, сентябрь. Ты мне напомнил, представляешь, каждый год как бы это событие целое, 3 сентября. Я даже позабыла.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично. А, ну что, с наступлением осени учатся не только школьники и студенты. Катя Бодрова тоже. Официально заявляю. Я, наконец, решила пойти учиться на водительские права.
0: Ёшкина мама.
1: Сколько себя помню. Всегда хотела научиться водить, и вот только сейчас решилась. А ты...
0: Сочувствую.
1: Да?
0: Поздравляю.
1: Что синонимы в данной ситуации?
0: Это у меня выскочило из подсознания.
1: Ладно, будем грызть гранит.
0: Ну, готовься, я просто хочу, чтобы ты закалялась до того, как это все начнется, потому что...
1: Это больно?
0: Это не просто, это больно. Да, учение вождения. Ты будешь, ну, скажем так, культурно материться время от времени.
1: Если что-то будет идти не так, можно я тебе буду звонить?
0: Конечно. Если хочешь помочь именно этот тест пройти, вот, ничего. Будем тебя подготавливать, вот.
1: Можно и в прямом эфире.
0: Да.
1: Ты тоже вечно студент, а какой навык прокачаешь в новом сезоне? Ты же постоянно чему-то учишься.
0: Да, постоянно. Вот я теперь меняю личинки.
1: Напоминаю, не откладывай, это меняет.
0: Да, не откладывай.
1: Личинки, которые в дверном проеме, правильно?
0: Да, там где замок, да. Вот один раз вот я прокачался, теперь я уже ищу, кому личинки нужны менять.
1: В тебе проснулся мужчина, который теперь хочет все ремонтировать.
0: Да, то есть, блин, понимаешь, до каникул я был мальчиком. Поменял личинки, теперь я мужик.
1: Ты подрос за лето, действительно.
0: Да.
1: Ну что, учимся еще и заказывать пробушку. Это очень просто. Оставляешь свое имя, город и просьбу, кого нужно разбудить. И делаешь это в нашей группе ВКонтакте под последним постом или отправляешься в наши мессенджеры.
0: Да, через одну песню мы начнем уже с пробушкой. А заказать пробушку, как Катя сказала, проще, чем менять личинки. Так что вперед! Через одну песню вернемся. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, все то, все так. Это я, брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом здесь вижу. Скоро озвучу.
2: Ага, а теперь я вот захожу в наш мессенджер и смотри, здесь Ольга Рябова или Рябова.
1: Рябова, думаю.
2: Рябова. Доброе утро, Саймон и Катя, пишет она. Слушаем Саймона еще с детского сада. А сегодня едем в школу в пятый класс и не можем проснуться. Разбудите меня и мою дочь Лизу из Сизраны. Вот очень любим вас.
1: Самые верные твои слушатели.
2: Вообще, я приятно удивлен, и это большая честь для меня. Вот я покраснел слегка, видишь?
1: Я вижу.
2: Видишь? О, все такие видно, да?
1: Особенную пробушку давай.
2: Ага. Так, смотри.

0: тебя до студенческих лет теперь будет слушать. Доброе утро, мои любимые разбудильники. Разбудите весь Сыктывкар и включите, пожалуйста, Мишу Шуфутинского. Снова 3 сентября, а я пойду спать дальше. У меня выходной, пишет Кирилл. Слушай, Кирилл, а Саймон хочет соло исполнить.
1: А, давай. Кстати, хорошая идея.
0: На тишине.
1: Сейчас я текст открою. А ты помнишь слова-то?
0: 3 сентября.
1: День прощания, день, когда ты встал и устал.
0: Отличный ремейк, я считаю. Ну давай Кирюху разбудим.
1: Вот, теперь, я не знаю, в каком городе он живет, но еще есть...
0: Сыктывкар.
1: А, Сыктывкар, да? А вот есть трек, блин, про Сыктывкар есть трек?
0: Сыктывкар.
1: Нет песни пока, да?
0: Нет.
1: А, ну когда будет, тогда обязательно поставим. Пока вот, смотри, куда поедем.

0: come on. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom. Come on. Hey, hey, hey, hey. Zippity-bop, zippity-bop, zippity-bop, come on. Так, теперь нам пишет Дарина. Разберите, пожалуйста, мою коллегу Анну. У нее сегодня хмурое настроение, как и утро в Москве. Довольно хмурое, да, утро?
1: Да.
0: Раскачаем, да?
1: Рассасываем облака. Okay. Катя и Саймон, привет. Мой сын ваш фанат. Мы из города Краснодара. Разбудите первоклассника Дениску. Пытается понять, что такое школа. Рано вставать приходится. От Кристины сообщение.
0: Вау, Краснодар, кстати, мы с Катей, у нас мнения сошлись, что этот трек похож на Эквадор.
1: На Краснодар.
0: На Краснодар, да, то есть трек, да, ладно, я запутался в показаниях. Но главное поставить, да, Краснодар вместо Эквадор. Let's go.
1: Так. Так. 3, 2, 1.
0: Краснодар. Уже все, что ли? Что так мало? Давай на бис. Краснодар!
1: Хорошо, отомстил. Краснодар и другие города России, подключайтесь. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. Звони, чтобы забрать фирменный мерч от радио DFM.
0: Краснодар! А если на бис?
1: +7 495 956 101 2.
0: Эквадор! Краснодар! Ну все, хватит. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие в России? Начало в 19:00 на «Радио ДФМ» 12+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чек-чек, бум! Всем ди привет! Ну что ж, ди народ, вам подключена услуга Кастририбин. Стоимость одна перевернутая страница в сутки.
3: Перевернутая.
2: Ladies and gentlemen, это шоу «Разбудилники». У нее сегодня все переворачивается, кроме чашки кофе. Катя Бодрова.
3: Векоподниматель, диджей Саймон.
2: 3 сентября. Ну что же, каждые 5 секунд сегодня... А по всей видимости, икает еще Футынский. А мы играем в 5 сек.
3: И играем совместно с Женей из Москвы. Женя, привет.
2: Hello, Женя.
3: Hello.
4: Привет, привет.
2: Вот так Женя входит.
3: В этот день и в наш эфир. Женя, а что ты делаешь очень быстро, буквально за 5 сек?
2: Календарь переворачивает.
3: Ну?
4: Ем.
3: Ешь.
2: А я думал, календарь так быстро переворачиваешь, особенно сегодня.
3: Ну, мы с Женей, брат-сестра, а другой мама, потому что я ем очень быстро.
2: А, кстати, я медленно наоборот.
3: Да?
2: Да, так меня, ну, мне сказали, ну, куда торопишься?
3: Ну, это правильно.
2: Никто не отнимет.
3: А вот у меня ровно такое ощущение. Напоминает привычки детей из большой семьи, как правило. Ладно, дальше, Жень, мы тебе называем разные категории, и каждой категории ты должен придумать по 3 слово. Категорий всего 5. Ответишь на 3 из них, забираешь приз от радио DFM. Ты готов?
4: Да.
2: Окей, начинаем, да? Назови 3 причины не выходить сегодня из дома.
4: Погода, настроение, самочувствие.
2: Самочувствие.
3: Как будто бы успел на свисточке.
2: Да?
3: Ладно. А назови 3 слова из песни 3 сентября.
4: 3 сентября слово.
3: Слова там нет.
2: Да, кстати, нет, но добавь туда все не то, все не так и все готово.
3: Ага, идем дальше.
2: Так, дальше идем. Назови 3 вещи, которые нельзя говорить на первом свидании.
4: Я тебя люблю, люблю, женимся.
3: Спать?
2: Любовь или обещание?
3: Ну да, на первом свидании я тебя люблю, будет очень странно.
2: Это красный флаг.
3: Но все-таки со вторым заданием был промах, поэтому еще раз, точнее, еще одно. Назови 3 знаменитости, с которыми ты бы не пошел на ужин.
2: Ой.
4: Путин, Мишустин, Лавров.
3: Ладно. Ну, с этим заданием, считай, справился. Подарок от Радио DFM достается тебе.
2: Да, крутой приз получаешь.
4: Спасибо. Victory!
2: И на приветик у тебя есть ровно 7 секунд.
4: Ну, хотел бы передать привет всем.
3: Всем.
2: Все? А, коротко и ясно. Все.
3: Москва, включи тусовку. Ой, или таймер.
2: Ты снова уже играешь, что ли?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу, работаю, но не зарабатываю?
1: Реклама на ДФМ.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вазап, Димир, как хорошо, что 3 сентября не выпало на понедельник. Прикинь, два повода поплакаться сошлись бы в один день, да? А так, ну, и сегодня вот день, какой? Четверг, да?
3: Четверг.
2: Четверг, ага. Так что лови позитив с нами в шоу «Разбудильники». Она уже перевернула свои карты мемо. Наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Как это свой календарь, диджей Саймон?
2: Сейчас мемоскоп без «все не то». Все не так.
3: Да, и звезды расскажут, какой ты сегодня блогер.
2: Окей, что овнам?
3: Шоумен. Сегодня ваше присутствие всем в радость. Залетайте в ленту к подписчикам, как на праздник.
2: Тельцы.
3: Лайфстайл-блогер. Вы уверены, о том, как прошел ваш день, должен знать весь интернет.
2: Близнецам как?
3: Новостник. В курсе всего. Кто с кем расстался, что завирусилось и на какую дату перенесли концерт Канье Уэста.
2: О, кто за новостями следит, плохо спит по ночам. Так, раки.
3: Блогер, который не сдается. Даже если ваш пост лайкнула только мама, у Рилза 5 просмотров и те ваши, все равно верьте, что блог выстрелит.
2: А ты мне теперь объясни, Рилзы или Рилзы? Где ударение вообще?
3: Мне кажется, кто как.
2: Да?
3: Кто на что горазд.
2: Так, дальше львы, да?
3: Блогер-модель. Ваш контент-план на этот день простой. Выглядеть дорого.
2: Да, себя расчехлять, чтобы все заценили, да? Окей, девы.
3: Блогер-эксперт. Топ-5 решений от отека. 10 причин прокрастинации. Сегодня вы знаете ответы на все вопросы.
2: Ага. Виси.
3: Бьюти-блогер. Звезды намекают, уделите время уходу за собой. Вам это нужно.
2: А что с скорпиончиком?
3: Блогер-эстет. Стильные интерьеры, красивые улочки и вещи. Сегодня вас тянет к прекрасному.
2: Блогер-эстет? Рэпер, который...
3: Эстет.
2: А, эстет. Окей. Стрелцы.
3: Тревор, блогер. Прыгнуть с парашютом в горах или съесть скорпиона в Таиланде. Ради контента вы готовы на все.
2: Это Анджелина Джоли, да? Она же как раз эти насекомые есть и еще и детей как кормить.
3: Серьезно? Не
2: да,
3: в курсе было?
2: Да, да, да. Там даже разные. От самых крупных до самых мелких.
3: Вау.
2: Да, да, да. Там белков же много, знаешь, да? Козероги.
3: Бизнес-блогер. Сегодня есть ощущение, что тайм-менеджмент создали вы.
2: Да, блогеры, которые нас интеллектуально унижают постоянно. Водолей.
3: Креатор. Вы знаете секреты видео, которые набирают миллионы просмотров, но никому не расскажете.
2: Причем рассказывает, как набрать миллионы, они сами не набирают. Я смотрю и думаю...
3: Я тебе расскажу,
2: да? Да уж. Рыбы.
3: Юморист. Телефон упал, контент. Расстался, контент. Любую жизненную ситуацию превращаете в мем.
2: О, вот это нужные люди, конечно. Ну что ж, это мемоскоп, шоу «Разбудильники». В прекрасный день. 3 сентября.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, срок.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: будильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. На радио ДФМ полный газ. Рубрика «Формула Сай», где Сай погружает нас в мир Формулы-1, рассказывает про текущие гонки и делится вообще фишками формулы. Короче говоря, простым языком рассказывает нам про спорт, где недавно засветилась Пегги Гу.
2: Ага, она сейчас в Монце, да, в Италии.
1: Пыталась научить, насколько я поняла из видео, Луиса Хэмилтона и моего Шарля Леклера играть. Неуспешно, спойлер. Там ребята накосячили.
2: Хотя Луис с музыкой дружит. Почему он так не научился играть? Удивительно. Он же поет еще, то есть, причем под псевдонимом. Тогда Шарль Леклер, Луис Хэмилтон, это гонщики Скудерия Феррари. Вот, да, сегодня стартует гоночный уикенд в Монце, Италии. А в воскресенье уже гонка. Но сегодня расскажу чуть-чуть что-то другое. Про самую первую гонку F1 в истории.
1: Вау!
2: Да.
1: Как давно это было?
2: Это очень давно. Кстати, может, только родились наши родители, наверняка. То есть самая первая гонка, она стартовала в 1950 году. Да, в Силверстоне, Англии. На трибунах и вокруг трассы было около 120 тысяч зрителей.
1: Вау.
2: Да.
1: Для первого раза. Ого.
2: Ого, это вообще урожай. Вот на гонке присутствовал король Георг VI вместе с королевой Елизаветой и принцессой Маргарет.
1: Какая честь.
2: Да, старт F1 был на самом деле королевским. Хотя это королевские гонки называются, да? Видишь, как все начиналось. В первой гонке участвовал джазовый музыкант Джонни Класс. Он финишировал 11-м. Днем у него гонка, а вечером саксофон. Вот так. А напоследок среди первых пилотов был швейцарский барон и настоящий тайский принц. Прикинь, по имени... Господи, сейчас... Боже, дай сил. Бирю Йонгсе Бхану Бандхаджидиже.
1: Как была Омери у Куланжа, ты чего? Тебя отлетать такие имена должны.
2: Собственно, фамилия это знаю, а вот здесь вот мне сложно.
1: Слушай, это получается такой изначально аристократичный вид спорта.
2: Ну, кстати, как вид спорта, все такие остаются таким. Это только, допустим, там только Луис Хэмилтон из бедных семей пришел, а остальные-то...
1: Да, прибаблишки.
2: Ну, Шарль, он из средней семьи, а остальные-то прибаблишки. Ну что ж, вот так. Надеюсь, я чем-то тебя удивил сегодня.
1: Да, конечно.
2: А что лучше всего запомнила?
1: Факт. Ну что, в 1950 году состоялась первая гонка.
2: А то, что там гонялся джазовый музыкант.
1: Музыкант.
2: Ты не запомнила?
1: Это тоже любопытный факт.
2: Еще, да?
1: Это рубрика

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
10: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99.
8: Акция действительна до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

0: Разбудил Ники!
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбала, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Саундтрек этого дня, конечно, 3 сентября.
0: 3 сентября.
1: Вот и задание для игры «Разбирайка» у нас под стать. Нужно расшифровать аббревиатуру 3TRI. Сделать это в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах.
0: Тебе разбудили? Извини.
1: Хорошая версия.
0: А хотели.
1: Три татушки, Рита там.
0: Три татушки, Рита... Где ты R берешь-то?
1: Ну, R там есть.
0: А, три татушки? Ну, у тебя ТТР вышло-то. Три татушки, РТТ.
1: Три татушки, это значит, что это русское народное, вот из частушек. Ты думал, я имел в виду три тату?
0: Ну да.
1: Нет.
0: Точно?
1: Точно. Ладно, мы ждем более оригинальной версии, чем у меня, ребят. За самую классную в завершении нашего эфира наградим подарком от Radio DFM.
0: Действуй, а еще можно заказать пробушку. Мы это сделаем через одну песню. Так что действуй, пиши, с какого города нас слушаешь.
1: Как тебя зовут?
0: И номер подъезда.
1: И кого нужно разбудить.
0: И что на завтрак, если что. А мы вернемся, как я уже сказал, через одну песню. Let's go, это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалау Мэри Окуланджа.
1: И вместе мы будем выяснять, кому заказали пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом оставить заявку можно было здесь или в нашем мессенджере.
2: А в нашем мессенджере отметилась Барбара или Барбара. Вот. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, всех недоспавших. И с 3 сентября вас. Зиба-зиба.
1: Мы таких называем невыспалы.
2: Да?
1: Если что.
2: У нас не выспалочи, да. Мы, кстати, и такими и являемся.
1: Всегда.
2: Всегда, да. Это тоже состояние души. 3 сентября.

0: Доброе утро, ребят, мы из Пензы. Разбудите, пожалуйста, моего сына Кирюшу. Папа просит очень. Добра вам, ребят, вы супер. От Дмитрия.
1: Вау.
0: Послание.
1: А ты была в Пензе?
0: Нет.
1: А я был, кстати, пару раз, да. Да, пензанулся, да. Let's go, Пенза! Включи тусовку!

0: хороший, кажется. Люба пишет у нас в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, город Калининград, а также моих коллег. Скоро начало рабочего дня, а они все еще спят.
1: У нас уже все. Началось. От Оли следующее. Привет, Катя и Саймон. Впервые за 7 лет еду на работу на автобусе, потому что машина в сервисе. Но успокаивает и придает комфортности, что водитель слушает радио DFM. Передайте привет водителю 16-го автобуса, город Октябрьский, и всем, кто уже почти проснулся и пилит на работу.
0: Вау, как жаль, что мы не знаем, как его зовут. А так, водитель какого?
1: 16-го автобуса.
0: 16-го автобуса. Ты просто наш человек.
1: Ты наш.
0: Человечище, ты ди человечище. Ну что ж, спасибо, что ты есть.
1: Делай громче.
0: Да, громче делай, это тебе. Я в автобусе тусич.
1: Бати вас.
0: Да. Go. Yeah. Let's go now. Give it away now. Sippity-bum now. 16-й автобус. Тусуем!
1: Всем тем, кто в автобусе, и не только. Сообщение. Ребят, у нас впереди игра. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно позвонить по телефону. +7 495 956 101 2. Набирай.
0: Пока тусовались в автобусе, никто ничего не расслышал.
1: +7 495 956 101 2.
0: Yeah! Это шоу!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Хоромах своих, аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: А теперь тусовка.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, добуди, добудай, добуди, дублер,
2: дублер.
3: Чири-чири, бэнг-бэнг, привет, оуз, ди пипл. 3 сентября, даже будильник звучит тревожно. Вставай, костры рябин уже разожгли. Без паники, дамы и господа, это хандрагонное шоу. Разбудильники. Здесь отрадненько и хандрагонщица Катя Бодрова.
4: Наш любимый африканец, диджей Саймон.
3: Играем в дублер.
4: Играем с двумя слушателями на линии Иван. Иван из Томска. Ваня, привет.
5: Привет, привет, ДФМ.
4: И на другой линии Лена из Москвы.
3: Hello, Лена.
6: Привет, привет всем.
4: Вот такое у вас утро под фанфары. Кстати, расскажите, каждый из вас, начнем с тебя, Лен. Как настраиваетесь утром на то, чтобы день прошел классно? Есть какие-то мантры, может быть, ритуальчики?
6: Я, на самом деле, каждое утро начинаю с медитации, аффирмации.
3: Мне прям
6: помогают. Ну, стараюсь, по крайней мере, то есть, когда перед работой вот встаю пораньше, вот сегодня такой день, я как-то пытаюсь выделить прям время себе с теплой водичкой, с аффирмацией перед зеркалом.
3: Прикольно.
6: Я, в общем, люблю всю такую историю.
3: То есть, Лера просыпается и перед зеркалом говорит: «Я лучше всех, блин».
4: Так и
6: нужно.
3: Мир, получите меня, я лучше всех.
4: Ваня, у тебя тоже что-то такое есть?
5: Не, у меня попроще, я перед зеркалом стою и воскресаю потихонечку.
4: Более такой, да? Бытовой подход к этой.
3: Да,
4: да, да. Ребят, ну, у нас есть своя некая аффирмация, некий способ почувствовать себя хищником в этой жизни. Вот с утра пораньше давайте порычим. А сейчас поставим вам один звук, ну, вы уже поняли, это будет рык льва. И ваша задача по очереди его повторить. Желательно точь в точь, максимально похожим образом.
3: Если смешно выйдет, ничего страшного.
4: Да. А кто смешнее или точнее повторит этот звук, тот победил. Все понятно?
5: Да.
3: Ну, от Бонифаци. Вам всем удачи.
4: С кого начнем?
3: Ну, кстати, тининитананабико, биконгоромария, абинансокотомиянгвес.
4: Кто-то подумал, что ты сошел с ума, но это африканская считалочка.
3: Считалочка. И выбирает вот дама. Даму начинает.
4: Лена, слушай.
3: Ух ты!
4: Какой зверь! Ну давай!
6: Это сложно!
4: Разбуди в себе зверя!
3: Ты же львица-то! Давай, можешь! Эх, какая кошечка! Какая кошечка! Браво!
4: Котик по имени Иван! Теперь твоя очередь, послушай еще раз внимательно! А теперь повтори.
3: Вот это я понимаю. А то Катя говорит: котик, это лев.
4: Звуки, когда он как раз воскресает утром перед зеркалом, что-то такое.
3: Кать, это лев. Это лев, а ты говоришь котик.
4: Очень приятно, лев.
3: Браво.
4: Ребят, ну это было по-звериному хорошо. Вы молодцы оба.
3: Могу сказать, что кошки нашли друг друга. То есть лев нашел свою
4: любицу. Ребят, если ваши сердца свободны, сведем. Не проблема.
3: Браво.
4: Но каждому из вас достается подарок от радио ДФМ.
3: Ну, кстати, по 5 секунд на приветик. То есть начинает этот раз главный лев. Вот.
4: Ваня.
3: Вот. Ваня, 5 секунд на приветик.
5: Зиба-зиба, Саймон, всем привет, Томску привет, и привет коллективу с Пушкина 63, строение 10.
4: Сразу слышно, наш парень. Лен, твой привет кому?
6: Мой привет тоже всем, любите себя, хорошего всем дня, спасибо.
3: Эх, львица, львица.
4: Томск, Москва, включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
1: Реклама на
4: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца сентября.
7: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
8: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: Додо.
11: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Будильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Не только в универе проверяют текст на оригинальность, в нашей рубрике «Копипаст» происходит то же самое. Сай берет популярный сегодня трек и пытается выяснить, на что же он похож. Оригинал это или все-таки копипаст?
3: Да. Ну что ж, смотри, какая у нас сейчас, я этот трек загружу. Так. О, есть. Теперь, да, let's do it. Так, он рэпер, его зовут Flame. И он подумал, все не то, все не так. Потом заявил, что Екатерина Перри.
2: Тезка.
3: Тезка, да, Кэти Перри со своей песней Dark Horse 2013 года как бы утащила восьминутный синтезаторный ритм из его трека Joyful Noise 2008 года.
2: Так.
3: Вот такое обвинение. Катя Перри и ее команда спросили Flame, а кто это вообще? И Flame тут ответил, увидимся в суде. Теперь сравним эти два трека и вернемся с вердиктом.
2: Какая дерзкая разборка. Начинаем.
3: Не говори. Так, погнали. Это сначала послушаем Катю Перри, Dark Horse 2013 года.

0: им, Катя. В смысле?
1: Тезка.
0: Да. Кэрри, ты не права.
1: Как себя ведешь? Да уж, но в перемешку, может быть, у тебя мнение изменится?
0: Если вряд послушать. Ли, но попробуем.
1: Окей. Теперь смешиваем треки, но не сбалтываем. Как Джеймс Бонд.

0: Екатерина Бодрова, твое мнение не изменилось?
1: Я считаю, это Ctrl-C, Ctrl-V со стороны команды Кэти Перри. И Флейм абсолютно заслуженно повел ее в суд. Кстати, а чем все кончилось?
0: Флейма все поддержали. Mm-hmm. То есть и стар, и млад, и люди, и роботы, и искусственные интеллекты. Да, сначала суд как раз обязал Кэти Перри и ее команду выплатить почти 3 лимона баков. Mm-hmm. 3 лимона баков, прикинь. Но Катя, она же Екатерина, да, Перри, да, подала апелляцию. И суд отменил решение, прикинь. Судьи решили, что этот 8-минутный ритм слишком простой и базовый, чтобы защищать его авторским правом.
1: Ну, ладно. В общем, Флейм ничего не получил, да, за это?
0: Да, в итоге рэпер Флейм получил не 3 лимона баков, а огромный фиг с 2.
1: Флейм, мы с тобой морально хотя бы.
0: Да.
1: Это 3 миллиона баков было бы хорошо.
0: Ну, Флейм бы сейчас до сих пор гулял вообще в Сочи, да, понимаешь?
1: Вообще. Как лучший курорт мира, конечно.
0: Конечно. В Сочи бы гулял на 3 лима баков вообще сколько? Несколько лет подряд. Нас бы подхватил с собой.
1: Ну, то ничего, я считаю, надо тоже теперь апелляцию встречную.
0: Но, кстати, может быть и повторно, а то, возможно, у него вообще адвокат наверняка был в ниминку.
1: Да ладно, Пэти. Пэти Кэри. Ты тоже хороша, этот трек у меня есть в трек-листе, я ее тоже люблю.
0: Ладно, Флейм, сочувствуем. Приезжай в Сочи все равно. Это шоу «Разбудилники». Сегодня был и Катя Перри, и Флейм, который ничего не получил.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
20: Пятерочка доставляет.
21: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
23: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
24: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
25: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
26: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
27: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
28: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
29: Вы владелец бизнеса.
30: А значит, работаете за...
31: Троих.
32: Четверых.
33: Пятерых не хотите?
29: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
34: А дальше тусовка
35: on DFM.
34: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и, пожалуй, самая популярная рубрика среди слушателей радио ДФМ «Пранки Саймона». Реально, своих друзей кого не спрошу, говорю, слышали наше шоу? Мы с тобой не так уж давно в эфире.
3: Ну да.
2: И все первое, что говорят, про какой-нибудь пранк твой вспоминают.
3: О, да? Да, да. Вау, да. Ну я ополшенный.
2: И окунь без зубов. Всем зашел. И не только. А кому ты звонил на этот раз? Кого пранковал?
3: Сегодня какое число?
2: 3 сентября.
3: 3 сентября.
2: Нужно ли напоминать?
3: Так, в этот день у бармена работа как у психолога. Один пришел забыть бывшую, второй вернут бывшую, а третий уже третий раз рассказывает одну и ту же историю. Так что сегодня бармен лучше психолога. Выслушивает все проблемы, наливает что-нибудь безалкогольное и скажет: ну что, начнем сначала. Поэтому вот кем я хочу стать и куда я звонил устроиться на работу, это в бар.
4: Отдел персонала, Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина. Я хочу у вас работать барменом. У меня...
4: У нас бармены только девушки.
3: Вау, в смысле? Придется поменять голос и переодеться? А если серьезно, я у мамы специалист вообще. У меня много опыта и много наградов. Я специалист по коктейлям.
4: Я понимаю очень хорошо, но у нас, к сожалению, вот такая политика компании, только девочек берем.
3: Ну, вам пора уже делать исключение. Я хорошо анекдоты рассказываю, я волосатый, но я побреюсь, грудь побрею, спинку побрею, если надо.
4: Я не могу ничего изменить.
3: Ну, пригласите на интервью, я вам покажу, что умею. У меня есть фирменный коктейль, я даже его запатентовал. Он называется «Черный нерусский». У меня все коктейли безалкогольные. Обычные коктейли я тоже умею. У меня есть коктейль «Борщито», у меня есть «Маргарита для девочек» и есть «Маргарита Сергеевна» с валерьянкой. Это для девочек постарше.
4: Секундочку, у меня просто тут около меня сейчас много людей стоит, не могу с вами очень долго разговаривать.
3: А, им так интересно, что я говорю, да?
4: Слушайте, вы записываете адрес?
3: А, да, хорошо, сейчас ручку достану. Прикольно, решили взять на работу.
4: Записываете адрес или нет?
3: Ой, записываю.
4: 22, вот вам туда.
3: Хорошо, записал.
4: С понедельника по пятницу с 10 утра до 6 вечера.
3: Отлично. Я же вам говорил, что я умею анекдоты рассказывать, да?
4: Неконтактная стойка.
3: В смысле неконтактная стойка? То есть поболтать уже нельзя, что ли?
4: Да.
3: Ну, я понял. Но это так же неинтересно-то.
4: Какой у вас вопрос ко мне сейчас?
3: Не-не-не-не-не, у меня больше нет вопросов. Екатерина, вы так добры были ко мне, что хочется приехать к вам в бар и сварить вам борщиту.
4: Я вам сказала, куда нужно уже подъехать. Если интересно, подъезжайте.
3: Хорошо, зиба-зиба, от всего сердца черного перца. Если что, вы только что были в прямом эфире шоу «Разбудилники» на радио ДФМ.
4: Спасибо, всего доброго.

0: Прогноз на DFM.
1: Да.
2: Рэп-прогноз.
1: Выскажу общие пожелания. О,

0: На тех, кого разбудили.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Шоу «Разбудилники» на Радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу, хеллоу, дитусовка. Внимание, внимание, 3 сентября ожидаются сильные порывы Шуфутинского, местами костры рябин, а для хорошего настроения в

0: Есть, но в отношении рта, нашего, да? Рта.
1: Понял. Так, тело работает, интеллект нет.
0: Подожди, это что-то больше букв.
1: Ну, 3-Т-Р-И.
0: Работает,
1: интеллект. Интеллект нет, в русском языке пишется слитно. Катя.
0: Да?
1: Катя.
0: О, прости.
1: Но тело работает, интеллект нет.
0: Нужны уроки русского, африканского или африканско-русского. Все от того же Алексея, версия 3. Такая работа ишачья.
1: Ишак?
0: Ишак, знаешь, все на себе носит.
1: Это же ишак, разве не животное, нет?
0: Это животное,
1: вот.
0: Ишачье.
1: Угу. Но, но ишаки выходят, включают микрофон и работают. Вот.
0: Ты меня сейчас ишаком назвал?
1: Ну,
0: пойдем, выйдем, поговорим.
1: Пойдем. А ты по-хорошему или как?
0: По-плохому, конечно.
1: Серьезно?
0: Ишак — это обидно.
1: Да, я думал, я тоже ишак, ты ишак. Ишакша.
0: Ишакша. Это что-то шакшука, аналог какой-то.
1: Я думал, самка ишака, ишакша.
0: Ладно, ждем больше версий расшифровки аббревиатуры 3TRI. За лучшую версию уже совсем скоро вручим подарок от Радио DFM победителю. И заявки на пробушку принимаем все там же, группа ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить? И работа у тебя ишачья или нет?
1: Да. Ну что ж, угадайте, что кого я сейчас пошел искать, посмотреть, как выглядит. Я даже никогда не знаю, как выглядит ишак, но просто знаю, что это не человек. А через одну песню вернемся. Это шоу...
0: Разбудильник.
1: Не ишакча.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь два ишака. Или один ишак, одна ишак.
2: Ишакша.
1: Ишакша. Катя Бодрова.
2: Ой, ну что ж, конечно, я сожалею, что я тебя ишаком назвал. Теперь я знаю, что ишак – это домашний осел.
1: Да.
2: Да, вот я сейчас вбил. Но, кстати, красивое животное. Вот. Но
1: миленькое.
2: Миленькое, но не Катя Бодрова и не Саймон Черный Перец. Ладно. Так, два ведущих вместо ишака работаем. Да. Так.
1: Заявки на пробушку получили. Если что, видим комментарии под последним постом в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Ага. Так, я читаю из нашего мессенджера. Пишет Мария. Утро, Катя и Саймон. Разбудите меня на работу. Что-то не встается. И кто-то до 3 утра смотрел сериальчики. Оторваться невозможно. Вот Марина.
1: А теперь пеняй сама на себя. Но мы тебе поможем.
2: Ну, я тоже новый сериал начал смотреть. Ой, вообще, так мне нравится. Ладно, ну что ж, работать, да, надо, да?
1: Да.
2: Так,
1: будить всех любителей сериалов.
2: Окей, ну что ж, пробуждаемся как можно.

0: Ну что ж, фигачим.
1: Вера пишет. Доброе утро, любимые разбудильники. Слушаю вас ежедневно из северного Костаная. Это Казахстан. И делаю сегодня окрошку на обед под ваше шоу.
0: Прикольно.
1: Твою любимую окрошку.
0: Ага. Как ты любишь магнитики, так я окрошки люблю.
1: Вера, как окажусь в Казахстане, приду к тебе на окрошку, Саймона не зови. Он не оценит.
0: Кстати, окрошка вроде как бы напиток не осенний, да?
1: В смысле напиток? Это суп.
0: А, это суп?
1: Ну да, его летом чаще всего, потому что принято с холодным кваском и кефирчиком заправлять.
0: Как это не напиток, если там квас? Ладно, окей, не салатный напиток, а суп.
1: Дорогой дневник.
0: Почему окрошка, да?
1: Это не напиток.
0: Не напиток. Ну что ж, лови в Казахстане.

0: Ну, работаем дальше. Кирилл отметился у нас в мессенджере. Пишет Кирилл: разбудите мою жену Альбину. Ей пора ребенка в сад вести, а она все спит.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Вот мы вернулись в школу. И по традиции слушаем любимую передачу «По пути в школу». Разбудите нас, Паша, Никита и мама Таня.
0: Вау, Паша, Никита, мама Таня.
1: От вашей любимой передачи.
0: От всего сердца. Черного перца. Включите тусовку.

0: Спасибо тебе, Друлега, за эту пробушку. Всем слушателям Радио ДФМ сообщаю, что у нас совсем скоро будут итоги игры «Разбирайка», но можно успеть запрыгнуть в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте, отправляйся в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру 3TRI. Сделаешь это смешнее всех, получишь подарок от Радио ДФМ.
1: Угу, у нас призы крутые, так что действуй. Один человек присылает по 10 слов, как минимум. Так увеличиваешь шанс получить приз. Это бум-бум-бум, шакалака-шоу. Разбудилники! Включи туз.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
2: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Эй, салютос, дирибзя. Пока пролетел желтый лист по бульварам Москвы, продажи календарей вырастают на 1000%. У нас завтра пятничный выпуск шоу «Разбудильники». Напротив меня жизнерадостная Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас, пообревиатурим с нашими слушателями в игре «Разбирайка».
3: Да, и сегодня мы смотрели на календарь, там 3 число, поэтому расшифровываем аббревиатуру 3, ТРИ, максимально смешным образом. Сделать это можно было в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах.
2: Кстати, какие сообщения у нас есть? У нас в мессенджере есть такое сообщение от Руслана. Правда, вот 3 расшифрует он как 3 сентября.
3: Я бы сказала, как это по-русски называется. Ну, скажем так, извернулся Руслан, чтобы впихнуть свою версию в аббревиатуру 3.
2: Да уж, 3 сентября.
3: 3 сентября, друзья, если кто-то не знал, вот так теперь.
2: Если не было раньше, теперь есть.
3: Руслан, это хорошо. От Максима версия: требую разбудить Игоря. Вот так расшифровал 3.
2: Игорь! И разбудили, да?
3: Ольга Захарова очень активная. Тюлень редактирует инструкцию.
2: Какие же умные тюлени. Ну, а тебя разбудили, извини. Вот такой вариант уже был.
3: Таракан руководит империей. Я представила его в императорском костюмчике.
2: А как тебе тусовка режима инкогниту?
3: Инкогнито. Инкогнито?
2: Да.
3: Инкогнито?
2: Да. Знаешь, зашел на тусовку.
3: Ты на испанском со мной разговариваешь.
2: Спросила, как я зовут, и сказала, вот не Катя, а вот другое имя. Вот ты инкогнито.
3: Требуется ремонт интеллекта кому-то. Это намек, Ольга? Или версия?
2: А как тебе такая версия? Твой род – инструмент.
3: Главное, правдивое.
2: Ну да.
3: Особенно для нашей профессии с тобой. Как бы мы с тобой без рта?
2: Инструмент. А для всех остальных людей, которые едят, ну, ты же начинаешь именно в пищеварении с рта.
3: Ну, Оля вообще сегодня прямо в ударе. Так решили индюки. Вот как бы. Так решили индюки, так решили ведущие утреннего шоу «Разбудильники», что ты побеждаешь в этой игре «Разбудильники». В этой игре «Разбирайка».
2: Индюки? О, хорошо. Как решили индюки, мы не спорим. Так.
3: Victory! Просто Оля максимальное количество версий прислала, и все почти смешные.
2: Понял.
3: Поэтому победу за это.
2: А из моих вариантов, что бы уже зашло, что тебе?
3: Ну, это, конечно, 3 сентября.
2: 3 сентября. Значит, у нас, как его зовут?
3: Руслан, кажется.
2: Руслан, да, Руслан, ты побеждаешь вас и получаешь крутой приз.
3: Victory! Всем подарки от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер – не деталь от шкафа.
1: Реклама на
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И здесь музыкальные селекционеры. Точнее, селекционер. Диджей Саймон. Как всегда, в рубрике «Мэшапы Саймона» берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получается новый хит.
3: Ну что же, Катя, сегодня... Напомни, какое число-то? Раз кто-то забыл.
2: 3 сентября, ребят, вы наверняка забыли.
3: Да, день, когда уже бесполезно изобретать велосипед. Поэтому я замутил мешап с запашком костров рябин. Сегодня вокал Михаила Шуфутинского будет звучать под музыку Иманбек.
2: Вау.
3: Да, Михаил Шуфутинский versus Saint John Roses. Иманбек ремикс. Слушаем, потом обсудим.
0: DJ Simon. Oh.

0: слушает и такой, блин, почему не я это придумал? Очень крутой мэшап на этот раз, Сань.
1: Спасибо. Слушай, он же календарь, но ты понимаешь, вот суть-то метафора.
0: Я календарь.
1: Да, он же стал календарем теперь в стране. И вы сегодня...
0: Шуфутинов день.
1: Да, он... Да.
0: Конечно, народный праздник.
1: Да, он теперь главный календарь этого дня.
0: Ну, а это главный саундтрек этого дня.
1: Надеюсь,
0: так его и назовем.
1: Что получилось перевернуть 3 сентября. Теперь не горят костры рябин. И ты совсем не один. Мы с тобой. Шоу «Разбудилники».
0: Что творится в твоей голове? Как ты придумываешь присобачить то или иное друг к другу? Честно говоря, интересно. Вау, класс, браво.

0: Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2020. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге, оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского дома. Наименование оборудования. АО телефон код. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
12: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие в России? Начало в 19:00 на «Радио ДФМ» 12+.
14: Up the next.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Мама сей, мама са, мама макуса. Ола, димировая паутина. Это кортизол, понижающий шоу. Разбудильники. У нее ПМЖ в интернете. Катя Бодрова.
4: Здесь же тот самый Саймон.
3: Ну что, сегодня покупают бумажные отрывные календари просто ради того, чтобы демонстративно сделать... прямо в сторис.
4: Да, чтобы был контент, конечно.
3: А я давно не видел календаря, кстати, живого.
4: Я тоже. Последний раз, наверное, у бабушки в деревне.
3: Даже в этом году я точно не видел. Так что в эфире все, как блогер прописал.
4: Да, и один из блогеров вот что говорит. Если вдруг ваша жизнь стала серой, ненаполненной и так далее, есть несколько способов, которые эту вещь перевернут. Называет блогер эти вещи некие личные квесты. Давай послушаем. Проснись до рассвета и 30 минут просиди в тишине. Это полезно.
3: Так.
4: Ну, в общем, я так и делаю. Просыпаюсь до рассвета.
3: Но,
4: пока собираюсь,
3: но в
4: молчу.
3: Тишине сидеть не получается. Мысли лезут вообще. Просто лезут и лезут. В тишине хорошая идея, да.
4: Приготовь полноценное блюдо из кухни, которое никогда раньше не пробовал.
3: О, это мне нравится.
4: Отправься гулять в новое место без целей и без наушников. Я, кстати, привыкла гулять в наушниках и бегать тоже. Очень классная практика делать это в тишине.
3: Ну, я обычно иду лесом, но вот. В наушниках.
4: В наушниках попробуй без. Угу. Пение птичек.
3: Угу. Ну, кстати, я там лесом часто иду, поэтому пение мне знакомо. Ладно, окей.
4: То, что ты практикуешь регулярно. Проведи целый день полностью офлайн. Никаких сообщений, лент и обновлений.
3: Браво. Вот офлайн, да.
4: Напиши письмо себе о том, где хочешь оказаться через год.
3: Письмо именно от руки?
4: Говорят, что лучше да.
3: От руки, как мы разучились. Я недавно видел собственный почерк, я не узнал.
4: Ужас!
3: Это кто
4: я
3: пишет?
4: Я что, доктор?
3: Я-то думал, это писал именно крокодил, что ли, вообще? То есть без руки, реально ужасно.
4: Давай еще несколько пунктиков. Посмотри документальный фильм о том, в чем совершенно не разбираешься.
3: А, ну это я делаю давно, да, вообще.
4: Почитай целую книгу до конца сентября. Ну, хотя бы методичку какую-нибудь, может быть.
3: Так, знаешь, я сейчас хочу прочитать.
4: Какую?
3: Сейчас открой список books to read. Что недавно я туда загрузил.
4: Рекомендация? Кинорекомендация вдруг сейчас будет?
3: Не кино, а именно сейчас, господи, сейчас.
4: О, подожди, литературный.
3: Да, не рэп, да. То есть, так, атомные привычки.
4: Какие?
3: Атомные привычки.
4: Атомные? Это про физику что-то?
3: Джеймс Клир мне написал, но это именно для самосовершенствования. То есть,
4: мотивационное?
3: Да, мотивационное для самосовершенствования. Атомные привычки.
4: Да,
3: вот.
4: Как ты знаешь, я сейчас читаю мотивационную книжку «Не ссы».
3: Но где доехали,
4: доедем,
3: да? Доедем, да. Вот теперь вот я буду читать «Атомные привычки». Да.
4: Ну давай, финально, сделай на этой неделе что-нибудь, что тебя немного пугает. Потому что за страхом открывается что-то новенькое.
3: Да?
4: Угу.
3: О, там, это тот сериал, где тот
4: иди
3: говорит...
4: Иди гулять лесом ночью, Сай.
3: Да, или
4: сделай
3: смотреть,
4: немножечко смотреть, то, что
3: ужастик,
4: боишься.
3: Ужастик в лесу, да? Хорошо.
4: Практикуй.
3: Ладно.

0: Прогноз на DFM.
1: Оу, да!
2: Рэп-прогноз.
1: Выскажу общие пожелания. Очень хочется похолодания, но мы к погоде готовы.

0: Разбудили.
1: Реклама на
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня был по-настоящему животный выпуск. Мы работали, как ишаки, рычали, как львы. А кто все это пропустил, ну, сами виноваты. Не пропускайте. С 7 утра по московскому времени каждый будний день. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит календарь, переворачивай уже.
2: Перевертишь. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Агбала, о, Мэри Окуланджа. Ди народ, да, как Катя уже сказала, сентябрь — это месяц, который начинается 1 числа, продолжается 2, а потом застревает в текстурах 3. Так что день, когда все вспоминают, что лето закончилось, но мы не грустим, потому что впереди Новый год. Осталось всего каких-то 4 месяца.
1: Действительно.
2: Да, во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Завтра услышимся. Обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Повод для веселья в компании таких ребят всегда найдется. Это Бруно Марс и Марк Ронсон. Только что здесь на Радио ДФМ. Слушайте, мне даже не хочется намекать на то, что сегодня у нас 3 сентября. Кто там перевернул календарь, кто еще не устал от этого мема, тот уже, мне кажется, успел отправить во все рабочие и нерабочие чаты. Так что заострять давайте внимание на этом не будем, чтобы никого не раздражать. Лучше давайте обратим внимание еще на один праздник. Знаете, какой сегодня отмечается? День открытия новых дверей. Ну, это ли не повод? И это ли не день, когда можно для себя попробовать что-нибудь новенькое? Ну, хотя бы, я не знаю, припарковаться на новом месте. Или поехать не на лифте, а воспользоваться лестницей. А может, наоборот, да? Поехать на лифте и не бежать там на 8 или на 9 этаж. В общем, решайте, что сделать новое именно для себя. Ну, а я Тимур Белов, пока для вас тут музыку буду, знаете, запускать. Самые лучшие треки. Включаем тусовку вместе с Ужель, Сашей, Бауза, Магнетик. Они впереди. Всем привет.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85. 70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-дефис-агентств.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.

0: Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
1: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: ТВ от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец по ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
18: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
19: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
20: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
21: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что...

0: Радио ДФМ.
1: I know you want me на Radio DFM Pitbull. Почему-то, знаете, именно этот трек мне напоминает читалочку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Помните, да? Но сейчас, мне кажется, актуальнее будет немного другое. Учитывая сезон, каждый грибник желает знать, где спрятана та самая поляна. Ну, надо сказать, сейчас набирают популярность туры по грибным местам, особенно в Ленинградской области. Это очень популярно. Такие туры организуют для всех желающих набрать полную корзину без поисков секретных полян. 4 дня из Петербурга будут возить по проверенным грибным локациям, где можно, собственно, спокойно собирать урожай. Тебе никто, абсолютно никто не будет мешать. В программе участников ждет автобус, осенний лес и горячий чай после охоты за пятами. Ну, все это хорошо, но я при этом также хорошо представляю, какой будет реакция тех самых местных грибников на туристов, которые ступили на их территорию.
2: Ты не пройдешь!
1: Так и будет, вот увидите.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Радио ДФМ.
1: Ну, совершенно верно. Трек, под который всегда хочется танцевать, Lucky G6. На Radio ДФМ прямо сейчас Forest Movement и Catarax. Но что самое интересное, мне тут попался на глаза рейтинг треков, которые чаще всего слушали в России этим летом в ресторанах и магазинах. Очень интересная локация, но и треки тоже интересные. Там и Майя Мишель, Облака, Анна Степа Барн, разумеется, куда же без этого трека. Сабрина Камперта, Арина Ариана Гранде. А вот на первом месте, знаете, кто находится? Эд Ширан и трек под названием «Азизам». Ну, я так понимаю, сидеть в ресторанах или, знаете, совершать покупки в магазинах лучше всего получается под музыку именно вот этого вот рыжего певца из Великобритании. Да, ну, в принципе, неплохой выбор, неплохой. Хорошо, Эд Ширан, лови поздравления, но этого исполнителя в ближайшие минуты я вам не обещаю. Обещаю других, Карлита и Софи Тайкер, Манхэттен, Ян Керри и также Диджей Гожа. Немного такого летнего настроения прямо сейчас здесь на Радио ДФМ слушаем Мичико. Всем доброго дня.
0: Радио ДФМ.

0: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM. Всем огромный привет от меня, Тимура Белова. Вы слушаете Радио DFM. Ну, я так на всякий случай напоминаю для тех, кто забыл. Сегодня у нас четверг, 3 сентября. Четверг, как мне кажется, тот самый день, когда руки тянутся сами к пульту от телека с целью что-нибудь такое интересненькое посмотреть. А есть что, тем более сегодня у нас горячие премьеры. Ну, если вы прозевали, имейте в виду, что вышел второй уже сезон сериала Old School. Очень мне понравился и первый, второй еще пока не начал, но завидую тем, кто уже все-таки в процессе. Каникулы закончились, и вот вам новые серии, где учитель математики старой закалки наводит драку на учеников элитного учебного заведения. И это у него очень хорошо получается.
2: Я Мария Трифонова, и я обещаю вызвать санитаров.
1: В главных ролях, как вы уже, наверное, поняли по голосу, Мария Аронова, также Ефим Шифрин, Роман Маякин и многие-многие другие. Ну, а вот если говорить о премьерах, то сегодня стартует у нас сериал «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия Бориса Стругацких. Главного героя там сыграл актер Александр Радуйчич, а вот актерский состав тоже очень такой большой, известный. Там личности: Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Калагривый и Виктор Добронравов. И многие-многие другие тоже успели принять участие в этом проекте. Небольшой кусочек давайте послушаем, давайте оценим.
3: Вы странный человек, Дон Румата. Никогда таких здесь раньше не видела.
1: Ну что ж, сегодня можно как раз-таки вот увидеть и посмотреть. Надеюсь, вам понравится.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все, за что вы любите Радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Радио ДФМ.
1: С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем-всем-всем привет. Мы вместе включаем тусовку и продвигаемся вперед. Ну, я понимаю, те, кто уже как можно быстрее хочет перевернуть календарь, чтобы наступило 4 сентября, но 3, как мне кажется, создано специально для того, чтобы проверить, насколько мы стрессоустойчивы к бородатым мемам. И это у нас получится. Но стрессоустойчивы, конечно. Но согласитесь, посмотреть на то, как горят костры рябин, все-таки было бы приятно. Поэтому красоты вам вокруг, и если у вас такая красота есть, зафиксируйте обязательно и поделитесь. Ну и, разумеется, отличного саунда в динамиках. За это отвечу я в самые ближайшие минуты. Обещаю. Беарвульф, Portugal The Man и также хороший дуэт Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre впереди.
0: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестри Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ВАУ Сбербанк 0+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ВСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
13: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.

0: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается. Да, Попов, тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вала. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Доду пицца» по товарной наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додупицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что...

0: Радио Ди ФМ.
1: С нами много компаний имени Don't Be So Shy. Не надо стесняться, даже если вы сделали что-то такое, что даже от себя не ожидали. Ну, я не знаю, пример какой привести. Ну, вдруг в окружении коллег неожиданно произнесли 6-7, а? И сделали так еще руками. Или того хуже, слово «пухосос». Вот вы сейчас смеетесь, а ведь именно эти слова претендуют на то, чтобы стать словом 2026 года. Ну, по понятным причинам в этот список еще попали блокировка, колобок, белые списки и слово «бензин». Ну, как вы думаете, у какого из этих слов больше всего шансов? Ну, я думаю, все-таки... Да? Поддерживайте меня. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее уже встречайте моего коллегу Артема Скоробогатова. И, кстати, еще больше треков, под которые точно захочется всем, абсолютно всем, без исключения, включить тусовку. Будьте рядом.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Подарок? Пицца в подарок?
6: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: или детский сад для роботов. Роль воспитателей в нем играют исследователи. Правда, они их никак не воспитывают, а лишь наблюдают, как те воспитываются сами. Так сказать, методом своих же проб и ошибок. Что из этого получится, как говорится...
1: Поживем, увидим.
0: Но одно могу сказать точно. Завтра будет 4 сентября.
2: Реклама. On DFM.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.

0: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительно до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включи.
0: Вот ремикс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД Мерфектор».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец по ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
4: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди
7: третьи финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и два дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. Шестой этап RDS Open на ADM Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну что, дорогие друзья, день максимально способствует тому, чтобы переворачивать календарь и вспоминать. Ну или хотя бы просто интересоваться тем, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 3 сентября 301 года аж было основано самое старое государство Европы – Сан-Марино. 3 сентября 1395 в Москву из Владимира перенесли Владимирскую икону Пресвятой Богородицы, которую по преданию написал в первом веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым якобы сидели Иисус Христос и Богородица. И, наконец, 3 сентября 1932 года в российской столице началось строительство канала имени Москвы.
1: Понятно.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM, и вы знаете, в жизни порой случаются вещи, которые довольно сложно комментировать. Просто их стоит принять как факт и продолжать жить с этим дальше. О чем я? В Америке провели совершенно необычный аукцион. Во-первых, на нем выставили самый обычный кусок свинины, правда, весом 7,5 килограммов, и рассчитывали, что его купят за несколько сотен баксов. Но в итоге гонка за мясо вышла из-под контроля, и кто-то, по всей видимости, очень голодный, купил ветчинку за 10 миллионов долларов.
1: Сколько? Сколько? Сколько?
0: Нет, тут интересен ответ на другой вопрос. Досталась ли покупка ее покупателю? Отвечаю, нет. Ее торжественно порезали и раздали всем участникам аукциона.
2: Не понял. Вот сейчас не понял.
0: Я тоже, но это уже совсем другая история. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19.00 на Радио ДФМ. 12+.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: TSM Radio. Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home, Медузы и Henry Kamerman.
1: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». Угарин 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додапицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что

0: сентября.
1: Ну что, дорогие друзья, настало время таки перевернуть календарик, чтобы рассказать вам о том, что же сегодня такого можно отметить, помимо Дня Шуфутинского. А отметить, собственно, сегодня можно День громкого смеха или же отпраздновать День полного контроля. И, наконец, хотя бы на 24 часа полностью отпустить вожжи.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Благоустройство 23 дворов завершено в Вологде. В центре Вологды будет частично ограничено движение и стоянка транспорта. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Благоустройство 23 дворов завершено в Вологде. В областной столице завершается ремонт дворов, запланированных на этот год. Накануне местные жители оценили обновленные территории на Новоархангельском шоссе 11 и Чернышевском 112-Б. Благоустройство дворов – часть реализации народной программы «Единой России». Куратор программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что приоритет в ремонтах – комфорт жителей и ориентация на их мнение при проведении работ. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. В центре Вологды будет частично ограничено движение и стоянка транспорта. 6 сентября на Кремлевской площади пройдут Всероссийский фестиваль детей-блогеров «Топфест» и концерт хора Турецкого. В связи с проведением мероприятий на ближайших улицах будут ограничены движение и стоянка транспорта. Так, с 6 утра до 10 вечера для автомобилей будут закрыты улицы Сергея Орлова на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади и торговая площадь на участке от дома номер 1 до дома номер 17. Кроме того, вход на Кремлевскую площадь для зрителей концертов будет организован через КПП для лиц всех возрастов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио

0: знаете, порой для того, чтобы оценить что-то действительно важное в нашей жизни, нужно этого лишиться. Либо обрести, как спасение или манну небесную.
1: В смысле?
0: Судите сами. Новый учебный год для школьников из китайской провинции Юньнань стал по-настоящему счастливым, ведь у них появился... лифт. Если не знать подробностей, то новость действительно звучит весьма неудивительно. Но учащиеся живут у подножия горы, а их школа находится на вершине. Поэтому изо дня в день им приходилось по 3 часа буквально карабкаться по скалам на уроки. А потом снова 3 часа пытаться добраться обратно домой. Теперь же, наконец, для ребят соорудили подъемники с панорамными кабинами. И дорога до школы занимает всего 30 минут. Дети, разумеется, выдохнули.
1: Наконец-то дождались.
2: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть Богом». Спонсор ООО «Рестри Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть Богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «Асилигент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
20: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
19: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
21: Мой сын никуда не поедет от меня.
19: На телеканале Ю.
22: Для зрителей старше 16 лет.
23: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
25: Up the next.
0: А дальше тусовка.
25: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Расскажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, ВТБ запустил детский онлайн-банк для ребят от 6 до 14 лет. В Лондоне картину Кандинского «Пестрая жизнь» выставили на торги за 30 миллионов, а в Америке выпустили в обращение монету номиналом $1 с изображением Дональда Петровича Трампа.
1: Плевать.
0: Да, этот товарищ будет оскароносно тешить свое эго и гордыню до посинения. На этом, собственно, на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Как бы мы от него ни бегали, как бы ни прятались, этот день постоянно наступает, и непременно найдется тот, кто спросит про этот самый календарь. Друзья, у нас 3 сентября, и, кстати, в этот день каждый играет в небольшую игру, а именно, как можно дольше не увидеть какой-нибудь мем про этот день или не услышать подобное от своего собственного друга или коллеги. Давайте, сейчас будет не считаться, но если вдруг вы больше такого не услышите про этот самый мем от Шуфутинского, тогда вы победили, мерч, правда, не дадим, но музыка достанется каждому. Всем привет, друзья, у нас прямо по курсу работ под названием «Безая». Поехали слушать.

0: Классная музыка всегда и везде создает правильную атмосферу, настраивает на нужный лад и даже своего рода создает уют, если вы к ней привыкли. Но не только музыка с этим справляется. Про уют конкретно поговорим далее, а именно про кошек, которых мы так любим. Но, надеюсь, вы тоже любите, потому что я очень сильно люблю. И здесь психологи заявили, что кошки, именно кошки, а не собаки, друзья, создают гораздо более сильную и глубокую связь с людьми и являются лучшими друзьями человека. Более того, кошки, когда мурчат на вас, окситоцин творит чудеса, настроение на высоте, расслабление и вот это все. Главное, фанатам собак не говорить, а то у их животных тоже есть плюс, как минимум, они умеют кусаться. Ну а мы умеем классно слушать музыку, именно поэтому, друзья, для вас ее создали еще больше, чем вы думаете. Заходите к нам на сайте fm.ru, наши интернет-станции, и, ну, знакомьтесь, если до сих пор вы этого не сделали. Еще, кстати, можно интернет-станции послушать и в нашем мобильном приложении тоже.
1: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55 66 99. 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
6: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграют пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стал Артем, номер 7033. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши «Хочу пиццу» в наши мессенджеры на номер плюс 7-921-252-1032. Стань вторым, и пицца твоя!
7: Реклама спонсора.
8: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Прекрасные, я бы даже сказал, немножко фантастические новости появилась. Статистика, которая заявляет о том, что средняя зарплата россиян, друзья, не только москвичей, россиян в целом, достигла 115 тысяч рублей. Об этом заявил Росстат. Сообщается, что с января этого года доходы жителей России выросли на 1.5%. И объяснение этой ситуации, как по мне, может быть две. Первая – это какая-то хитрая система расчета, а вторая – это им сказали, будете среднюю зарплату получать. Вот, видимо, они так и посчитали. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, ну и, конечно, еще больше музыки. Two Step прямо сейчас.

0: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
1: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
2: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55 66 99. 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Больше. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+.
19: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.

0: 3 сентября, понятно, что это за день такой, да? День прощания, день, когда горят костры рябин. Но кроме всего прочего, давайте посмотрим, какие еще. Сегодня отмечается день кормления голубей, кстати. Мне нравятся эти животные, зря их постоянно ругают. Любите вообще всех животных. Также сегодня день открытия новых дверей, возможно, для своей карьеры, кто знает. И еще сегодня празднуется день рождения бюстгальтера. Ой, хороший праздник. Предлагаю девушкам отметить этот день без него. Ну что ж, далее у нас здесь Юля Погой, Дим Попов. Вечернее шоу, встречайте. Я на этом моменте прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока всем.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: «Додо».
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ди-Ньюс. На DFM.
13: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Детский праздник прошел на новой научной площадке в Вологде. В Вологде стартовало благоустройство на улице Первомайской. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Детский праздник прошел на новой научной площадке в Вологде. На площади Федулова завершилось строительство научной площадки. Новое пространство уже оценили юные вологжане на детском празднике. Работы по созданию площадки стартовали в августе этого года. На ней появилось 2 игровых комплекса и 11 интерактивных модулей. Всего в этом году в Вологде благоустроили 8 детских площадок. 4 были сделаны по программе губернатора «Стратегия 2.0». Еще 4 объекта были построены на территории детских садов Вологды по проекту «Народный бюджет ТОС». В Вологде стартовало благоустройство на улице Первомайской. Пешеходная зона между улицами Козленская и Герцена ремонтируется при поддержке бизнеса. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие и устанавливают новые бортовые камни. Параллельно прорабатывается вопрос об устройстве тротуара возле колледжа технологии и дизайна. Всего при поддержке бизнеса в этом году в Вологде идет благоустройство 10 парков и общественных территорий. Общий объем инвестиций составляет 65 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках подготовки города к 880-летнему юбилею, который Вологда отметит в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: Ди-Ньюс.
4: Радио DFM.
8: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. У меня тоже вчера было все всерьез, а сегодня 3 сентября. Это четверг, между прочим, друзья. И, конечно же, мы рады вас приветствовать. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, что сегодня можно помимо дня Шуфутинова дня прощания, отметить день винограда. Также сегодня потрясающий праздник, день рождения бюстгальтера. Я думаю, что каждая девочка может сегодня подумать, а не надо ли мне купить новый. Здесь могла бы быть реклама нижнего белья, но ее не будет, нам денег не заплатили, а мы бесплатно не рекламируем. Праздник бальзаковского возраста. Это мы тем более рекламировать не будем, тем более, что мало кто знает, но Бальзак считал, что этот возраст наступает где-то после 32.
2: А это уже молодежь по нашим меркам, еще точнее молодежь.
1: Да, поэтому немножко устарели эти все понятия. День открытия новых дверей также сегодня, день небоскребов. Василиса Льниница, Фадий проповедник. В общем, что-то очень важное, но мы не знаем, что это такое, поэтому обсуждать лишний раз не будем. Зато у нас есть для вас тема, друзья. Решили сегодня обсудить следующее. После какой фразы вы понимаете, что вас разводят? Да.
2: Давайте
1: есть такие фразы. Вот есть они 100%, когда у тебя так загорается лампочка, и ты думаешь, так, попахивает разводничком. Для меня лично эта фраза следующая. Подарок за мной. Вот, я понимаю, что подарка уже не будет, если на день рождения не подарили, никогда не подарят. Или, например, возьмите сейчас, завтра не будет. Или завтра будет 3 раза дороже. Вот это точно попахивает разводником. Еще у нас для вас выгодное предложение только сегодня, только сейчас. Вы можете взять это по сниженной цене. Ну, это примерно то же самое.
2: У меня у самой или у меня самого прям вот такая же вещь дома купил, себе пользуюсь. Прям вот идеально.
1: Да, это вы когда приходите в магазин техники, вы 100% нарветесь на человека, у которого вот прям по совпадению или такая же плита, или такая же посудомойка, или такой же холодильник. Ну, вот удивительно, но факт.
2: И в определенной интонации фраза «А ты меня любишь?» как-то вот попахивает тоже немножко разводником.
1: Некоторые даже уже не отвечают, а спрашивают сразу, что надо. Или сколько. Вот это уже люди на опыте. Это уже мужья на опыте сразу спрашивают, сколько. И все. Друзья, после какой фразы вы понимаете, что вас разводят, обязательно пишите нам что-нибудь интересное, креативное, юмористичное. И мы с удовольствием в финале этого шоу отдадим подарок самому крутому. Напоминаем координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-515, или очень удобно через приложение Радио ДФМ написать нам в эфир, так что сделать это обязательно.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: сентября.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А у нас сегодня до 20:38 будет 22-й лунный день. То есть практически все прошлые сутки уже прошли под этим днем. Чуть-чуть осталось, но об этом мы все же поговорим. Этот день достаточно интересный, тайный, может стать явным, а сложные загадки судьбы вдруг находят простые решения. Пространство насыщено знаками. Случайно услышанная фраза или найденная вещь могут стать ответом на вопрос, который мучил вас годами. Что нельзя делать 22-й лунный день? Отказывать в просьбах или быть жадным. Щедрость сегодня улучшает карму, а скупость блокирует приток благ. Игнорировать интуицию. Шестое чувство сегодня работает, точнее, любого компьютера. Заниматься торговлей сегодня не очень хорошо. Особенно, если вы там сильно накручиваете цену или пытаетесь спекулировать. Ну, в общем, сегодня торговля мимо. Не самый лучший день для нее, скажем так. Также прекращать обучение или закрываться от новой информации в этот день неблагоприятно для вашего разума. Что можно и нужно делать 22-й лунный день? Передавайте опыт и знания, наставляйте людей, помогайте коллегам, делитесь житейской мудростью. И медитировать очень хорошо в этот период, работать с архивами. Сытно и вкусно есть. Вот прекрасный день, я считаю. Сегодня тот редкий день, когда еда трансформируется в духовную энергию. Чем больше съедите, тем больше духовной энергии получите. Проявляйте альтруизм. Накормите птиц, помогите соседу, сделайте пожертвование. Сегодня для этого просто самый лучший день, потому что все вернется вам троекратно. Читать книги сегодня лучше вместо вот какого-нибудь глупенького сериальчика или глупенького фильмеца, что-то вот такое научно-фантастическое послушать или посмотреть, или историческое, ну, то есть получить какие-то серьезные, важные для вас знания. Профессиональная сфера также требует интеллектуального подхода. Этот лунный день не терпит суеты и физических перегрузок. То есть из того, что я прочитала, каждый же видит то, что хочет увидеть. Я поняла одно. Сегодня можно у кого-нибудь что-нибудь попросить.
2: Поесть.
1: Плотненько. Поесть хорошо. И спортом не надо заниматься, потому что физические перегрузки мимо. Вот, поэтому, друзья, сами решайте, как закончить эти лунные сутки и начать следующие. А о 23-м лунном дне мы расскажем в следующем часе.

0: разговор. Точнее, еще только начинаем. Друзья, у нас сегодня тема.
1: После какой фразы вы понимаете, что вас разводят?
0: Приходишь покупать запчасть на машину, тебе говорят, 100% оригинал, не Китай, а у тебя машина вообще китайская. Это Андрюха, наверное, поделился. А еще там не бита, не крашеная, сразу после девочки ездила только на работу и обратно.
1: Гаражного хранения.
0: Да-да-да, и все. Значит, после фразы, слушай, есть одна темка рабочая. Вот после этой фразы сразу понимаешь, что тебя разводят. Или, прямо сейчас проверяем на Попове, он так. Все поймет. Скажи клей.
1: А, нет.
0: Скажи 300. Вот так, да. Но это мы уже, с молодых ногтей впитали, что это развод. Давай мы сделаем тебя генеральным директором. На работу ходить не надо, просто деньги забирать, иногда документы будешь подписывать. Все, все. Работа не пыльная, зарплата высокая. Вот так. А потом он еще звонит своим знакомым и говорит, представляете, я генеральный директор. Ну, в общем...
1: Никогда не смешно. Несколько лет я так и работал.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Правда?
1: Я тебе серьезно говорю, да.
0: Что, подписывал документы?
1: Да, я... Стоп. Или мы уже в прямом эфире?
0: Да.
1: А почему ты не сидишь?
0: Ладно, не будем об
1: этом.
0: Да, знаете, друзья, прошлое... Иногда надо признать, что мы бываем людьми, так скажем, детьми еще, вот.
1: Безрассудными.
0: Детьми, безрассудными, когда мы еще не понимаем последствий своих решений.
1: К сожалению, учимся на своих ошибках, а не на чужих.
0: Да, это точно. Так, давай ты у меня переночуешь, приставать не буду. Вот знаете, самое интересное в этой ситуации? Если он говорит, приставать не буду, она согласилась приехать к нему. Вот поверьте, друзья, она все равно в голове где-то держит, но наверняка же будет приставать. А вот если он действительно не будет приставать, она может подумать... Какой-то странный.
1: Зачем ты добыл все это?
0: Ну, да, нет, просто не факт. Она, скорее всего, и не согласится. Она, скорее всего, откажет. Но из уважения и, знаете, так, скажем, респекта и интеллигентности нужно для виду хотя бы показать, что вы готовы приставать. Но готовы в этот момент получить отказ. Тогда это галочка. А если вы уж совсем делаете вид, что вам все равно и легли спать на нее, наплевав, ну, это черный... Ой, даже, видите, это не red flag, это черный,
1: черный
0: флаг.
1: Черный квадрат. Черная метка.
0: Правда жизни она такая, друзья. Кто вам скажет правду, как не мы? Кстати, в ближайшее время мы поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2.

0: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
2: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55, 66, 99. «Автоимпульс» 55, 66, 99. Акция действительна до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: С нами на связи столица Башкирская Республика Уфа, Халим. Приветствуем.
0: Халим.
2: Приветствую вас. Привет, привет.
0: Вы знаете песню «3 сентября»?
2: Да, я даже могу ее спеть.
0: Давайте.
2: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября.
0: Вы спели на 80
2: почему?
0: Баллов.
2: О, спасибо.
0: Так, ну вы действительно в материале, поэтому прямо сейчас мы будем проверять вашу интуицию на основе знаний этой песни. Вы готовы?
2: Да.
0: Итак, на старт, внимание, погнали. Правда, что события в песне происходят в Москве?
2: Да.
0: Правда, что герои песни клялись друг другу в любви летом?
2: Наверное, да.
0: Правда, что у главного героя песни есть сын?
2: Да.
0: Правда, что согласно песне...
2: У меня есть сын, у тебя дочь.
0: Правда, что согласно песне она его враг, а он ее друг?
2: Блин, я вот, конечно, в детали не вклинился.
0: А это интуиция. Нужно интуитивно, не думая.
2: Да.
0: Правда, что 3 сентября, как костры, горят прощанья.
2: Костры горят рябин.
0: Значит, нет, да?
1: Тогда или нет?
0: Нет. Тогда или нет? Что значит нет? Да, нет.
2: Нет, да.
0: Вы прям как девушка на третьем свидании, честно говоря.
2: Я согласна, я.
0: Но нет. Итак, что у нас получается, да или нет, последнее?
2: Ладно, пусть будет нет, я согласна.
0: Окей. Какие у нас результаты, мы узнаем у искусственного интеллекта, он нам подскажет точно.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Проходной балл, отличное знание.
1: Но для подарка тянет.
0: Итак, какие же были ответы? Это очень интересно. Правда, что события в песне происходят в Москве? Да, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. Правда, что герои песни клялись друг другу в любви летом? Нет, весной. Был апрель, и в любви мы клялись. Правда, что у главного героя песни есть сын? Да, твоя дочь и мой сын. Вот вы, кстати, как раз это точно запомнили. Они все хотят теплоты и ласки. Значит, правда, что согласно песне она его враг, а он ее друг? Нет, все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг.
1: Все наоборот.
0: Получается наоборот.
2: Ну, все наоборот.
0: Да. И правда, что 3 сентября как костры горят прощание? Нет, там горят обещания. Вот,
1: как
0: давайте
1: костры,
0: аплодисменты.
1: Халим, за вашу музыкальную способность и за вашу интуицию получаете нашу фирменную кружку.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы. Можете спеть куплет, а можете просто кому-нибудь что-нибудь сказать.
2: Спою куплет я своим друзьям дома, либо в караоке-баре в каком-нибудь, это обязательно произойдет. А так я лучше передам все привет всем моим друзьям, всем знакомым в город Уфа, Оренбургскую область, там Владивосток, Москва, Питер. Может быть, сестра меня слушает, которая живет в Питере. Алинка, привет. Братишка, который в городе Кумертау, привет. Ну и всем, кто меня узнал. Всем прекрасных предстоящих выходных и, скажем так, ну и всего-всего самого наилучшего.
3: DFM. Радио Дефа. DFM. Лучших треков недели.

0: Дама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского дома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холд». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
9: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
10: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Супер пипл. Ну и, конечно же, друзья, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: После какой фразы вы понимаете, что вас разводят?
1: Здравствуйте, служба безопасности банка. Вот здесь многие на этом этапе уже бросают трубку. Когда начальник хочет со мной поговорить отдельно, и вдруг начинает с похвалы, это значит, что дальше будет что-то жесткое для тебя. Фраза жены. Выхожу через 5 минут. Но это не только жены, это подруги также поступают. Это вообще поступают очень многие. Самое мерзкое, что есть такие подруги лично у меня, которые говорят: я выхожу через минуту, я уже на пороге, я уже одета, выхожу. И я слышу, как у нее фен работает. Просто слышно, она его даже не выключает в этот момент. Представляете, какая наглость?
2: Машины шумят.
1: Как будто я не отличу звук фена, да, от звука автомобилей. Так, у нас для вас выгодное предложение, это сегодня уже было. Вас беспокоит капитан полиции. Так, дальше что у нас есть? Мы вам обязательно заплатим, но сейчас денег нет. Это попозже. Вот через время, через недельку. Все будет через недельку. Ты меня уважаешь? Вот это тоже. Но это определенный индикатор еще. Вот это «ты меня уважаешь» — это градус настроения, я бы так сказала.
2: Ну и как будто действительно уважение в этот момент.
1: В этот момент.
2: В этот самый момент.
1: Ну тут очень, понимаешь, тут вилка. Если ты скажешь «нет», то вечер может повернуться как-то совершенно ужасно.
2: Да, но это, у фразы есть срок годности, понимаешь? Может, на какой-то период уважение действительно есть.
1: Поздравляем, вы выиграли 1 000 000, поездку на Мальдивы, телефон последней модели и так далее. Только перешли. Знаете, я вот иногда думаю, вот у меня иногда в жизни происходит такой пипец, что я думаю, а может быть, это все из-за того, что я тогда, когда мне было 12, не восприняла всерьез вот это: если не перешлешь это письмо 100 людям, то у тебя в жизни будет пипец. То есть, может быть, это оттуда.
2: Сработал.
1: Может, это...
2: Бумеранг.
1: Может быть, вот этот... Как они говорили это называлось? Бумеранг добра или письмо счастья?
2: Да, письмо счастья.
1: Так может быть, потому что я просто проигнорировала это письмо счастья и не восприняла это предсказание жесткое в финале. Может быть, оттуда. Или вот, как знаете, вот некоторые девчонки, вот они не могут выйти замуж. Вам же говорила мама: не садись на угол, замуж не выйдешь. А вы такие: да кто верит в эту фигню? А может быть, это из-за угла? Может, это оттуда все тянется? Фух. В общем, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. После какой фразы вы понимаете, что вас разводит? Главное, не забывайте наши координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ, там тоже можно написать в эфир.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского 88 и проспект Победы 5.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская 55. Телефон 55 66 99.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82. DFM.
9: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: 3 минуты в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сегодня рассказывают, как из рябины сделать стильные бусики. Можно еще и сережки. В общем, мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального интересного. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: И, конечно же, друзья, продолжим обсуждать нашу тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что вас разводят?
0: Займи по-братски. Вообще, я заметила, когда говорят «по-братски», как будто бы в этом уже сразу что-то такое.
1: Подозрительное.
0: Душок идет какой-то. Вроде бы хорошая, ну согласитесь, это же хорошая фраза, по-братски вроде как, да? Но когда к незнакомому человеку обращаются со словами «брат, займи денег», ну такое, не знаю. Вот тут нам Данила пишет. Друг, брат, когда ты первый раз человека видишь, тоже вот, да, об этом же и пишет. Когда начальник говорит, хорошо, я запомнил, что у тебя есть отгул, а потом такой говорит, какой отгул? Не было такого.
1: А про семью уже, про семью-то уже написали, я надеюсь?
0: Про что?
1: Мы это семья, когда на работе тебе говорят,
0: это,
1: что да.
0: Вот это разводилово классика.
1: Это прям вообще.
0: Классика. Так, займи до завтра. Завтра 100% верну. Ну, это к Дмитрию. Понимаете, Дмитрий у нас специализируется на подобных заемах. Это вообще человек, который не умеет говорить «нет». И который настолько не умеет говорить «нет», что даже, вот знаете, вот он прям, я прям по его лицу вижу, когда у него уже кто-то во время эфира деньги попросил. Он с пятнами начинает вот так покрываться. И у него портится выражение лица. Он становится очень грустный. Я говорю, что денег попросили? Он говорит... Да, я уже выслал.
1: Вот да, я сейчас в том состоянии, что вот мне
0: только что?
1: Не вернули вовремя. Нет, обещали, что вот да, вот
0: солнышко,
1: буквально несколько дней.
0: Ну
1: вот...
0: сколько тебе уже вот говорить? Особенно он, понимаете, Дмитрий, это тот самый человек, который говорит, ребят, я заплачу за всех, вы мне потом перебросите. А потом сидит и вычисляет крысу, кто же не перебросил. А там, скорее всего, и он, вот, ну что я буду напоминать, мне неудобно, ну что я сейчас уже буду спрашивать, где деньги там, как ты. Я говорю, так ты можешь карточку в этот момент не вытаскивать? Он говорит, ну я не могу, как-то все жмутся, я лучше заплачу. Вот понимаете, вот такой человек. Кстати, есть же курсы специальные.
1: Как говорить нет?
0: Да, да, ну. Этому надо учиться. Даже вот есть у нас Ален Карр. Как бросить пить, как бросить курить. И да, друзья, есть такие специальные курсы психологические, которые, ну, действительно вас учат, как сказать «нет». То есть отстоять свои личные границы, а иногда и собственные деньги. Потому что если вы не будете говорить «нет» никогда и всегда будете через «да» работать, ну, на вас будут ездить просто все, кому не лень. И вы не будете вообще понимать, почему деньги вроде как приходят. И одновременно уходит, а ведь это денежная энергия. И если вы ее спускаете в унитаз на всяких разных, извините, людей, которые вами тупо пользуются и ничего вам в обмен не дают, энергообмен не происходит, то у вас действительно будет вот эта прореха в денежном потоке. Не надо, нет, жадным тоже быть нельзя, ни в коем случае. Но как-то надо отслеживать, когда вы действительно делаете это, потому что кто-то в этом нуждается по-настоящему, или кто-то просто понял, что вы безотказная. Как-то слово неприличное тут должно быть, но я должна поменять его.
1: Я сейчас только хотел сказать, что я готов заплатить за эти курсы, потом подумал, а не развод ли это вдруг будет?
0: Дмитрий, если я буду...
1: Вот только по вашим рекомендациям.
0: Если
1: от вас лично.
0: Всего 5899 рублей за один день, 40 минут занятий.
1: Завтра подорожание.
0: Я ваша навеки, с завтрашнего дня уже 8. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В эфир «Радио ДФМ» приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие в России? Начало в 19:00 на «Радио ДФМ» 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ОСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РТС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
10: on DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Умноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы вам расскажем, как жить следующие лунные сутки. А это, между прочим, будут уже 23-е лунные сутки. В 20:37 стартуют. И будут уже следующий день с нами. Так, началась четвертая, последняя фаза лунного месяца. Тяжелые, опасные дни впереди, так называемые дни Гекаты. Уже сегодня вы можете почувствовать, как вас зарождается апатия. Предметы могут падать из рук, организм ослаблен. Не знаю, я сегодня чувствую себя так, вообще на таком подъеме. Ну, правда, надо признать, я 4 чашки кофе выпила. Практически нон-стопом.
2: И до следующих лунных суток остался часок. Погоди,
1: я даже, я объективно, я за эфиром, Диме сказал, Дим, тебе не тяжело? Мне кажется, я сегодня очень быстро говорю.
2: Я
1: за
2: не успеваю.
1: Он говорит, я не успеваю. Вот, я себя пытаюсь сейчас как-то даже гасить, понимаете, аккуратненько. Ну, в общем, на кого-то, видите, это влияние оказывают эти лунные сутки, а у кого-то, видимо, у кого энергии переизбыток, наоборот, вот прям начинает так. Ну, может быть, действительно дело в кофе. Так, сегодня вами может овладеть соблазн ввязаться в авантюру, можете поссориться с людьми, окружающей взвинченной атмосфера накаляется, очень просто ввязаться в конфликт или стать его причиной, старайтесь подавлять в себе любые негативные эмоции, оградите себя от людей на следующие лунные сутки, ну как оградите? Мы же на работу-то ходим. Ну, в транспорте можем поехать куда-нибудь, например, в магазин сходить.
2: Ну, встречи, если только не назначать, если вдруг предложат.
1: Мне кажется, вообще вот прятаться от чего-то – это не выход. Нужно уметь контролировать себя. И когда вы контролируете собственные эмоции, и они вами не овладевают, это действительно максимальная сила. То есть вы не поддаетесь на всякие разные провокации, на вас очень трудно оказать внешнее влияние. Вы человек, который сам решает. Я сам решу. Сам решу. Так, прощайте людей, они простят вас, избегайте возбужденной толпы и займитесь духовной практикой. Вот в дзене хорошо посидеть в этот период, помедитировать, может быть, даже проанализировать итоги, подвести прошлых дней, прошлого месяца. Ну, как-то подумать, куда двигаться-то, товарищи. И лучше все-таки двигаться вперед, а не назад. Кстати, статичность – это тоже движение назад, потому что если мы не двигаемся вперед, то мы идем в обратном направлении.
2: Философски.
1: Важно в этот период и философии немножечко уделить время. Потому что вот этот анализ нашей жизни, он тоже в определенные дни приносит какие-то плоды. И лунные дни, они действительно так выстроены, что где-то можно, вот, например, сходить с ума веселиться, да, есть такие дни, мы знаем, а есть дни, которые даны нам для того, чтобы аккумулировать энергию, или наоборот обдумать, куда двигаться, чтобы, соответственно, увидеть свои какие-то перспективы, или почувствовать их, что очень важно. Так, по поводу любви. Любой обмен мыслями, невинный разговор даже, грозит обернуться крупной ссорой. Люди взвинченные, они ищут в словах скрытый смысл. Поэтому ревность, обиды, зависть могут проявляться в этот период. Лучше излагать вещи прямо, без намеков, иначе вас могут неправильно понять. Ну и по поводу работы. Один из самых худших дней для бизнесменов. Не начинайте ничего нового, доведите до конца то, что когда-то запланировали. Тем более у нас завтра что? Какой день недели?
2: Завтра
1: пятница, все. Ну, то есть у нас получается пятница. А, и тут, друзья, нужно провести эту пятницу спокойненько, без всяких вот этих вот шумных вечеринок. На субботу. Хотя суббота там тоже, честно говоря, не супер-пупер прям день, но лучше все-таки, чем 23-й. То есть 24-й, он, ну, он поприятнее. Вот на субботу выпадает день, в принципе, неплохой. Поэтому если у вас есть желание гульнуть, то лучше уж в субботу, а не в пятницу. Ну, это такой совет от астрологов.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: А мы еще раз, друзья, напоминаем, какую тему сегодня обсуждаем.
2: После какой фразы вы понимаете, что вас разводят?
1: Здравствуйте. Понимаю, что меня разводят друзья, когда говорят, ну, посидим до 12 в кафешке, поедешь домой, а завтра спокойно на работу пойдешь. Ага, так я и посидела до 12, а потом целый день мучаешься на работе, что не выспался, а у друзей-то выходной. Хитрюшки. И вот эта вот история из серии, ну, мы, господи, ну, мы буквально на 15 минут. На две сплетни и по домам. Ну да. Потом, значит, все это выходит боком тебе и твоей голове на утро. И ты уже думаешь, так, еще вечером думаешь, нет, все нормально. Я утром просыпаешься и думаешь, так, надо что-то придумать. Вот это
2: больничный, все. У нас там денек должен быть.
1: Да, и ты вспоминаешь, что у тебя же есть этот, как его, на диспансеризацию
2: вот,
1: день.
2: Вот как раз, да, тот самый денек.
1: А кто, кстати, вот кто-то берет день этот на диспансеризацию?
2: Вообще нужно, да, поделитесь, может быть, действительно опытом.
1: Да.
2: Прям как? Вот реально на диспансеризацию, чтобы это было действительно диспансеризация.
1: Дим, нас сейчас слушают в отделе кадров. Да, точно знаю, да. Поэтому давай лучше не будем лишние вот эти разговоры, вообще, а то потом...
2: Надо приберечь.
1: Все все поймут, да. Так, Ваня, я ваша навеки, давайте вместе инвестируем в крипту. Вот когда такое говорят, сразу разводят. Вам придет код, скажите его роботу, и я не буду слушать. Это бесплатно. Вот это бесплатно, это сразу понятно, что ничего бесплатного, конечно же, не бывает. Я себе такой же купил. Знаете, это просто формальность, подписывайте. У меня есть уникальное приложение только сегодня и только для вас. Есть возможность оплатить QR-кодом. Для магазинов это выгодно, а для меня нет. Кстати, да, мало кто знает, но когда вы оплачиваете QR-кодом, у вас не приходит кэшбэк.
2: Да-да-да, карточка лучше.
1: Выходи за меня замуж, ты ни в чем не будешь нуждаться. Нет, ну когда мужчина это говорит ответственно, это какое-то время все-таки должно пройти. И это должно быть подкреплено не только словом, но и делом. Вы уже понимаете. Тогда он не будет говорить, ты ни в чем не будешь нуждаться. Вы уже, в принципе, будете понимать, что рядом с ним вам безопасно, комфортно, спокойно. И он тот, кто может вас завести за свою спину. И вам там будет как минимум надежно.
2: Комфортно.
1: А если мужчина говорит через там месяц, выходи за меня замуж, ты ни в чем не будешь нуждаться, ну... Такое. Так, кстати, нарциссы поступают, чтобы вы знали. Так, займи 1005, пожалуйста. Через месяц отдам, честно. Когда тебя называют другом, хотят обмануть, а когда братом, обманули уже. Ну, это вот люди на опыте бывают. Нет, иногда действительно люди искренне называют вас другом и братом, но как минимум для того, чтобы вас так называть, нужно вас узнать. А когда вас видят вот второй раз или первый раз в жизни и так уже называют, это как-то попахивает... Слово неприличное написано. Стереть. Так, а что мы будем делать дальше, Дмитрий?
2: Обязательно продолжим обсуждать эту тему, найдем какие-нибудь интересные факты. В общем, еще у нас полчаса до завершения этой темы. Пишите свои комментарии в группе Радио ДФМ ВКонтакте на номер 965-115-5115. Скоро будем дарить подарок за самый лучший комментарий.
1: Ну, может быть, это ваша кружка? Так что делайте громче, чтобы не прощелкать.

0: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99.
3: Акция действительна до конца месяца.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM. DFM. Radio DFM. DFM.

Radio DFM. Радио DFM.

0: Ну что, друзья, мы прямо сейчас, собственно, несколько интересных фактов озвучим. Надо же что-то узнать, в конце концов, что-то важное.
1: Полезное.
0: Полезное.
1: По-настоящему.
0: Вот, пожалуйста. Например, исследование. 46% россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Ну, потому что знаем мы эту дружбу.
1: Не верят. Девушки,
0: ну, такое, нет. Да. По их мнению, дружба между мужчинами и женщинами часто сопровождается романтической симпатией и может стать причиной ревности. У 23% мужчин все-таки есть эта близкая подруга, и еще 16% дружат сразу с несколькими женщинами. Среди женщин 21% рассказали об одном другим мужчине, а 18% о нескольких. Я могу сказать, как человек, у которого, ну, достаточно много мужчин-друзей, что, во-первых, я очень люблю дружить с семейными парами.
1: Но это иммунитет, на самом деле, у мужчины, если у него есть жена, действительно. Мне кажется...
0: Я тогда сразу знакомлюсь с семейными парами. Я не знаю, так почему получилось, вообще в жизни как так сложилось, но действительно понимаю, что даже новые друзья, которые у меня появляются, это семейные пары. И вот я, например, в Египте познакомилась с семейной парой из Петербурга, мы вместе провели классное время, вот, и я им провела свадьбу бесплатно, как и обещала тогда, в измененном состоянии. Я сказала, если они поженятся, я проведу их свадьбу бесплатно. Ну, а я держу свои слова, поэтому я действительно это сделала очень, очень красиво и шикарно. И сейчас мы дружим. Я говорю, вот не очень понимаю, когда говорят... не знаю, вот то я бы, например, не хотела, чтобы у моего друга была, например,
1: подруга.
0: Нет, у моего мужчины была такая вот прям супер близкая подруга. Но знакомая какая-то, почему нет? Ну, как-то вот не знаю, как к этому относиться. Это все-таки, наверное, зависит от уверенности в себе.
1: Нет, у меня была такая подруга.
0: Слушайте, а я здесь что делаю? Ты вообще каждый вечер с другой женщиной проводишь.
1: Это другое совсем, это совсем другое. Вот когда действительно вот, ну, была в том плане, что до того, как я женился, а потом как-то раз и подруг не стало. Остались только друзья. И тех.
0: И тех, честно говоря, шугают периодически, да? Ну, извини, Попов, от меня ты не избавишься. Вот. А, кстати, есть же очень большая разница, просто друг или коллега.
1: Конечно.
0: Вот. Потому что, опять же, у меня был коллега, с которым я, извините, лет 10 всю страну проезжала.
1: В плацкарте, да.
0: Не только в самолетах и везде, да, это DJ Phil. Привет ему от меня огромный. Так, что еще у нас есть?
1: Да давайте уже закругляться.
0: А, все, да?
1: Конечно.
0: Ну, ладно,
1: нам скоро будем уже бомбить финалочку, подводить итоги по нашей теме. После какой фразы вы понимаете, что вас разводят? Последний шанс получить от нас фирменную кружку, если оставите свой комментарий в группе DJ Phil ВКонтакте, либо пришлете через приложение Радио DFM.
0: Вот я вот не понимаю одного. Вот мне сейчас Дима тоже дал какую-то новость, говорит, давай обсудим, что здесь обсуждать. В компании вот Яблочном рассказали, какую зарплату будет получать новый глава компании Джон Тернус, который сменил Тима Кука, будет получать 3 миллиона долларов в год. Вот скажи мне, Дима, зачем мне эта информация? Вообще, кому она нужна? И зачем она? Нафига мне знать, что какая-то задница получает 3 миллиона долларов в год?
1: Я даже не могу понять, много это или мало.
0: Подожди, 3 миллиона долларов в год. Я даже не знаю вообще, как это. Да. Ну, понятно, что, наверное, он покупает 4-слойную туалетную бумагу. Да, ну то есть как бы это ясно. Мне зачем эта вся информация? Просто, мне вот вопрос.
1: Ну, иногда, знаешь, платье ты покупаешь не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить. Вот эта информация для того, чтобы просто знать, что есть люди.
0: Знаешь, я вот с удовольствием проживу без этой информации. Вот. И мне ближе тема из серии «Духовность не купишь».
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС.нефть. Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС.нефть.
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС.нефть, за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что

0: on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас заберет наш подарочек.
2: Но после какой фразы вы понимаете, что вас разводят, последние пару часов обсуждали эту тему?
1: На массаже, когда вместо спокойной музыки ты начинаешь слышать рельсы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона посыпалось пшено. Я считаю, это лучший массаж. Во всяком случае, лучший из всех, которые мне делали. Вот я правда, прямо действительно как-то интересно. Это же называется, понимаете, это развлечение. Это не просто вот лежишь и не понимаешь, куда себя деть. Как они говорят, сосредоточьтесь на ощущениях. Скучно. А так вот какой-то экшен. Я считаю, что вообще нужно придумать еще что-нибудь дополнительное. А то там заканчивается все как-то дзынь-дзынь-точка.
2: Нет, да. Пришел дворник, все убрал.
1: Нет, это середина.
2: Середина.
1: Конечно,
2: только? Ничего
1: там
2: себе.
1: Там дзынь-дзынь. Я пишу жене и дочке. Дзынь-дзынь-точка. Дмитрий, вам никто не делал полноценный, вот, качественный массаж до финала, понимаете? Да поставил стул, поставил стол.
2: До окончания. Так, ладно.
1: Что еще у нас есть? Значит, в подарок вам положу на продуктовом рынке, когда так говорят, точно развод. Если вам не понравится, мы вернем вам деньги. Вам кто-нибудь, вот когда-нибудь, если вам не нравилось, возвращал деньги за это? Мне важно знать, потому что, может быть, это рабочая история, может, мы зря наговариваем. Может быть, это схема. Вам не нравится, вам возвращают деньги. Но что-то я, честно говоря, не верю тоже в подобную историю. Так, еще. Я тебе это сделаю, но потом ты мне будешь должен. Угу. Какая-то такая история. Схема тоже подобная.
2: Артур с подозрением относится к фразе «дорогой, дай мне на маникюр». Вот, Юленька, я знаю, что вы не умеете врать. Сколько сейчас стоит маникюр? Может быть, действительно, нас разводят.
1: Я сегодня была на маникюре. Вот, пожалуйста, можете проверить. Да, сегодня вот конкретно свежие 3000.
2: 3000, все. Да. Понимаете,
1: это
2: не
1: в салоне,
2: 5, если вам говорят.
1: Подождите, это чтобы вы поняли, это не на дому, это в салоне хорошем. Это мне кофе с шоколадками.
2: И рельсы, шпалы.
1: Рельсов не было, но передо мной был экран, да, и я смотрела кинчик. Вот так что, дорогусики мои, 3000 рублей. По крайней мере, у меня был обычный, ну, хороший такой, ну, как, не френч, то есть это обычный нюдик у меня.
2: Так что, парни, если вдруг там 10, там 15 вас просят на маникюр, имейте в виду, треха, не больше.
1: Трех-треха. Ну, правда, треха. Вот. Нет, есть, конечно, наверное, подороже.
2: Нет,
1: но нафига подороже,
2: конечно.
1: Понимаете, можно найти и огурцы за 1500. Только зачем? Ну, то есть здесь уже вопрос приоритетов. Я считаю, что жена должна быть бережливая. Но не до такой степени, чтобы она была экономная. Бережливая и экономная – это две разные жены. Ну, то есть экономная – это та, которая должна почему-то экономить на себе, а бережливая – это которая бережет деньги мужа, но не экономит на себе. Ну, понимаете схему, да? Вот так вот, дорогие мои. Так, ну что, поэтому, чтобы не играть вот в эти игры, я сама зарабатываю, сама на себя трачу, ни у кого ничего не прошу. И мне это нравится. Я вот не хочу, что я буду там на маникюр у кого-то деньги просить. Да пошел ты нафиг. Еще чего. Себя оплати, в первую очередь.
2: Так все хорошо начиналось. Давайте подведем уже итоги. Вы решили сегодня дать человеку, который очень много поддерживал нашу тему своими сообщениями. Когда на работе говорят, мы семья, это явно развод, все равно чувствую себя приемным ребенком в этом семье. В магазине вам очень идет, доверяют только себе и никому больше. Два по цене одного. И тут связь плохая, совсем телефон не ловит. Обычно это в самый выгодный момент происходит. Вот такие вот еще много-много разводящих фраз написал нам Дмитрий, кстати.
1: Мне кажется, когда человек все-таки интеллигентный именно, у него будет не ловить связь, когда ему разговор неприятен, но он не будет все-таки человека обижать. Он просто скажет: слушай, у меня тут батарейка садится, у меня связь не ловит, что-то тебя плохо слышно, давай я тебе перезвоню попозже. Ну, то есть бывают ситуации, когда ты не хочешь обижать, особенно ты не хочешь обижать, конечно, своих родственников. Да, и тут лучше действительно на какие-то внешние факторы отойти. Это не совсем развод, мне кажется. Это все-таки момент интеллигентного, ну, как бы, интеллигентная отмазка.
2: Отмазка, вот.
1: Да, да, да, это все-таки другое. Но, тем не менее, Дмитрий сегодня выбирал победителя, поэтому давайте поаплодируем.
2: Дмитрий получает нашу фирменную кружку.
1: И, конечно же, друзья, мы желаем вам сегодня самого классного вечера. Чтобы у вас все складывалось идеалити, чтобы завтра утречко бодренько началось, и весь день прошел как по маслу. Ну, а потом у нас уже выходные. Ну и в финале, естественно, сегодня мы все-таки поставим вам нашу любимую песню, которую мы слушаем раз в году, все вместе, всей страной. Конечно, очень завидую. Нет, я вообще считаю, что мы не должны завидовать Шуфутинскому. Мы должны просто принять его схему. И кто-то может сделать 5 сентября, 10 октября, 23 ноября, и еще есть весь апрель. Да, ну, лето там понятно, лето там полно песен. Но, в принципе, можно вот так вот взять, застолбить какой-нибудь конкретно тоже день, и в этот день вас будут приглашать на корпоративы втридорога. Вот конкретная схема, друзья. Есть схема, замутим. Ха! Ну все,
2: да, пока. Ребят, всем пока, имейте в виду, после рекламы прозвучит 3 сентября. Это не развод.
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Легенды вологодского и московского «Динамо» сыграют друг против друга. В Вологде торжественно открыли мурал, посвященный советскому летчику Евгению Преображенскому. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Легенды вологодского и московского «Динамо» сыграют друг против друга. Встреча команд пройдет на стадионе «Динамо» 5 сентября в 17:30. Она будет приурочена к столетию вологодского клуба. Команды сыграют 2 тайма по 30 минут. Состав команд в настоящий момент формируется. Билеты на матч можно приобрести на сайте вологодского клуба. Игра станет 3-й в этом году, посвященной столетнему юбилею вологодской команды. Ранее в Вологду приезжали ветераны московского ЦСКА, а также медиафутбольный Prime Squad. Без возрастных ограничений. В Вологде торжественно открыли мурал, посвященный советскому летчику Евгению Преображенскому. Новый арт-объект украшает здание на улице Преображенского, 53. По словам куратора народной программы «Единой России» Сергея Селянина, муралы, посвященные героям Вологодской области, служат инструментом патриотического воспитания молодежи. Это соответствует государственной политике и целям народной программы. Мурал создал вологодский художник Дмитрий Донец в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад». Фестиваль проходит в Вологде с 2022 года. Он является частью событийных проектов губернатора «Лето Русского Севера» и «Осень Русского Севера». Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

promise was losing control, crazy night, intense.

0: Обратный отсчет. Уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Мой шоу.
1: Красавица Катя Бодрова. И тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
4: А вы думаете, у окуня нет зубов?
3: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: Пятерочка доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Kamerman.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue. John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
0: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM. Радио DFM.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82. DFM. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.